0: він згасов дом.
1: Мачухи в тебе, румца шишел слов апрена, басав лек зепи, шента нос ласту гаубеда, роме цихели. Ромберцат шезлот гакцеван,